0: кто хочет еще отдохнуть и расслабиться.
1: Welcome to Buffalo.
0: Предлагаем песенки, так назойливо звучавшие в недалеком прошлом.
1: USSR, versione Russia.
0: Внимание,
1: Particolare, bella.